сам говорил. Боится, мать. Ты не дешевле, ты не забудь, не лоли, не стрель. А сам ты сиди, не мани.